ангелов встретебо кинацвало папаша нинонинонем дайарудира дарура парарурударидара дарудара.